102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: На улицах Чехова 6 утра.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: лето.
1: Реклама.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Красьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tovisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир Кирпич.

0: Смотрите в навигаторе ОП АГБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОП АГБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не...

0: мета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мощный массажер от Xiaomi. После 8 часов за компьютером мышцы спины и шеи затекают почти у каждого.

0: удаленщика. Xiaomi решила эту проблему по-своему и представила гаджет Mijia Multi Head Massage Gun Free. Устройство для домашнего массажа сразу трех зон тела. Главное отличие новинки от классических массажных пистолетов – форма насадок. Обычно такие приборы бьют в одну точку. Здесь же инженеры сделали широкие головки с несколькими контактными узлами. Самая крупная насадка предназначена для ног. Площадь ее поверхности превышает 18 тысяч квадратных миллиметров, поэтому она захватывает большую площадь мышц за один проход. Другая насадка сферическая с четырьмя точками контакта. Подходит для умеренного разминания спины и поясницы. А самая маленькая работает точечно и продавливает мышцы на глубину до 4 мм. Ее используют, когда нужен более сильный эффект. У насадок для спины посередине предусмотрен зазор, чтобы устройство не давило на позвоночник, а работало только по мышцам вокруг него. Внутри массажера стоит двухосевой бесщеточный мотор, который выдает силу воздействия до 25 кг. Скорость ударов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 в минуту. Всего доступно 3 уровня интенсивности и 2 режима работы – фиксированный и переменный. Прибор запоминает последние настройки, поэтому каждый раз заново выбирать режим не придется. Ручку сделали двухсторонней. Это позволяет удобнее держать устройство под разными углами и дотягиваться до труднодоступных участков спины. А еще массажер можно поставить, прислонив к дивану или кровати, и работать без рук. Конструкция корпуса это позволяет. Батареи, по заявлению производителя, обеспечивают до 310 минут работы на минимальной мощности при нагрузке в 3 кг. Если использовать гаджет по 10 минут в день, заряда хватит примерно на месяц. Предзаказ на Mijia Multi Head Massage Gun Free уже открыт в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: больше. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие

0: блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио Комета.
1: Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
2: Программа «Рабочий полдень» с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, у меня первая заявка от Константина, который всегда слушает наше радио и заказывает у нас крутую музыку. Сегодня это группа Doors и композиция «Hello, I love you». Но я тут же посмотрел наш радиокалендарь и посмотрел, боже, может быть, Константин посмотрел сегодня тоже календарь, как и я, да? Сингл «Hello, I love you» группы The Doors продан в количестве 1 миллиона копий сегодня, 28 августа 1968 года. Вот такую статистику провели тогда в Америке. Но группа Doors является, так сказать, классикой музыки 70-х, поэтому, Константин, группа Doors для вас. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку на свою любимую песню, пожалуйста. Но вот я еще вижу, что 28 августа 1986 года Тина Тернер удостоилась звезды «Аллеи славы в Голливуде». Во как, еще когда, в 86-м году. Поэтому Тина Тернер — это легенда, которая навсегда останется с нами. Ну, тогда что сделаем? Группа Doors и Тина Тернер прямо сейчас. Ну, а вы, дорогие радиослушатели, присылайте ваши заявки на ваши любимые песни. Привет и передавайте пожелания.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Ну, а теперь еще раз Тина Тернер по второму заходу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами — кайф! Готовим только из

0: никаких компромиссов. В ее бедоебе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первая чеховская.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Это была Лика Стар с композицией «Наш стиль» из 90-х. Поэтому вспомнили, как там было в 90-х годах. Что могу сказать? Из последних новостей пишут, что умер король Норвегии. Но вот буквально в выходные дни ему стало очень плохо. 90 лет человеку было. И теперь его место целиком займет Харальд V. Точнее, принц Хокон. Хокон, его сын. Вот, а Харальд V умер, да, вот, к сожалению, 90 лет ему было, долго он, как говорится, правил. Вот, поэтому теперь у них в Норвегии будет новый король. Хотя, в принципе, все практически обязанности королевского дома и принц Хакон как раз и исполнял. Ну вот, можно сказать, хорошо подготовился, теперь он будет достойным королем после своего отца. Продолжаем наш концерт по заявкам. Дальше, естественно, Дуа Липа, после чего реклама. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Мы с большим удовольствием будем играть ваши заявки, приветы, пожелания.
0: Рабочий полдень

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM.
2: Hello, darling.
3: Рабочий день. Полдень.
4: Радио. Радио.
3: Комета. Рабочий полдень.
5: Первый час рабочего полдня уже отбит. 12.55 на часах. Что хочу сказать. Тут Росбал пишет, что школы обязаны самостоятельно обеспечивать все необходимое для учебного процесса, а принуждать родителей к сдаче денег на всякие школьные нужды недопустимо, заявил эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Родители не обязаны оплачивать ремонт классов и здания школы, мебель, технику, оборудование, хозяйственные расходы, учебники и рабочие тетради из утвержденного перечня, а также охрану и установку турникетов или металлоискателей. Ну, я всегда тоже так считал, на самом деле, с чего бы это вдруг. Вот. Если семья говорит, что без взноса ребенка не примут в класс, не допустят к мероприятию, будут относиться к нему хуже или занижать оценки, это незаконно. Да это не то, что незаконно, это прям даже противозаконно, да. В такой ситуации родители могут обратиться к директору, в органы управления образованием или прокуратуру. Сразу в прокуратуру и сразу разберутся. Денежные взносы возможны только на добровольной основе. Совершенно верно. Вот это правильно. Между тем, группа Абба с композицией «Мама Мия» закончит этот эфир. Мы встретимся с вами после выпуска новостей. Заказывайте ваши любимые песни поздравления и пожелания по телефону 8 916 244 00 44.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости. По его словам, получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен и зарегистрирован в течение 3 лет. Хуснуллин также заявил, что российские власти будут активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в своих домах. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в УРА.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 году стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта. На данный момент самый простой компьютер для работы и учебы обойдется около 50-70 тысяч рублей. Причем это без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. К 2028-2029 году цена может вырасти до 70-90 тысяч рублей, подсчитали журналисты. На этом фоне прогнозируется рост интереса россиян к ноутбукам и компьютерным игровым клубам. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Рабочий полдень продолжается, мы перешли во второй час. Что я хочу сказать? Часто за изучением русского языка, например, да, иностранцами стоит конкретная цель. Ну, например, если вы, допустим, работник какой-нибудь компании, вас посылают за границу, там, сказать, в Россию, вам придется как-то выучить русский язык. Ну, шпионы, понятно, шпионы должны знать язык той страны, в куда они, соответственно, направляются, да. Что касается больших знаменитостей, да, то, как я сказал, например, здесь конкретная цель. Вот, например, киноактриса Кейт Бекинсейл, вот, мне удалось как бы с ней пообщаться, но на самом деле она понимала то, что я ей говорил, да, вот просто, да. Но она сказала, что у нас мало времени, и журналисты все ждут, как бы, да, я буду говорить по-английски. Но что вот я ей вот так сказал, переводчик не нужен был вообще. Она все поняла, потому что русский она учила в Оксфорде. Например, Ральф Файнс во время, так сказать, премьеры Джеймса Бонда тоже говорил по-русски, то есть выучил речь, но взял

0: Пытался так, изучать его за фильм Веры Глаголевой «Две женщины» по пьесе Тургенева. Киану Ривз тоже для Джона Уика тоже там что-то говорил. В общем, Том Харди тоже выучил русский язык немножко для фильма «Номер 44». Вот. И поэтому, да, да. Вот. Что касается последнего фильма, который я видел, когда говорили по-русски, это Эмили Блант четко выучила, соответственно, в фильме «День», так сказать, разоблачения Спилберга. Фильм, не знаю, не понравился. Это, конечно же, не конек Спилберга, потому что можно было снять и лучше. Но речь, которую она там по-русски произнесла, это вообще конек, за которую все там зацепились. Там уже фильм не обсуждали. Обсуждали так, как она сказала по-русски. Я это вам сейчас предложу. Вы услышите кусочек Эмили Блант по-русски. И песня «Любовь, похожая на сон» Лара Фабиан тоже поет по-русски. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. Все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
6: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Рабочий полдень.
8: Да, я в порядке. Просто голова болит. Я не выспалась. Нью-Йорк. Не знаю, может быть, нам стоит там попробовать. Иди в Чикаго.
9: Ты где выучила?
8: Проехала. Сегодняшний день не годится для разговора на эту тему. Впрочем, у нас никакой день не годится для разговора на эту тему. Маме предложу, что нам делать, Джексон. Правда. Назад в

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, вот под конец пришли заявки от Татьяны и Сергея. Значит, Татьяна, вы попросили Высоцкого. Композиция «В холода» будет прямо сейчас. Сергей дальше попросил... Что у нас попросил? Он попросил Агутина, соответственно, «Кончится лето», группу «Знаки» и еще одна композиция, которая уже прозвучит «Найф» в «Тройка» в следующем, соответственно, часе. Вот, поэтому сейчас слушаем, соответственно, Высоцкого, а откроет последний блок Леонид Агутин с композицией «Буквально большое небо». Ой, «Кончится лето», извините. «Кончится лето». Все, Высоцкий.
0: Рабочий полдень

0: же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь? Может, там? Где же наша звезда? Может, здесь?
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Первая чеховская

0: планета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Время отведенное программе «Рабочий полдень» заканчивается. 8-916-244-00-44 – это телефон ваших заявок, приветов и пожеланий. Что хочу сказать, завтра, как обычно, музыкальный глобус 21.00. В общем, будем говорить о музыке целый час. Телефон этот, который я вам назвал, это, естественно, телефон волшебных ваших приветов, пожеланий и исполнения ваших музыкальных желаний, естественно. Вот, потому что таких программ по заявкам я что-то очень мало по радио встречаю. Они есть, конечно. Раньше это была вообще специальная программа на, так сказать, на нашем общественном радио советском, да. А теперь вот она теперь есть в программе, соответственно, в программах, точнее, «Радио Комета». Вот. Также есть программа «Вечерний Чехов», в которой вы можете заявки отправлять. Она идет каждый день, кроме воскресенья, с 18 до 20.00, поэтому вот так вот. «Чероки Шоу» тоже, скажем так, программа оживилась, поэтому рок-программы тоже периодически теперь будут. Но «Музыкальный глобус» никогда, так сказать, не пропускается, поэтому 21.00 я, как всегда, на месте, вот, поэтому, так сказать, на позиции, и поэтому будем говорить завтра про что-нибудь. Вот, тема сама собой придет, поэтому группа «Знаки», я прощаюсь с вами. Всем доброго здравия, хорошего настроения. С вами был Игорь, пока-пока, и всем ожидания, так сказать, райских выходных. Все, всем пока.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира.

0: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали 3 монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале 3 века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в 5 веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: Первое чеховское радио.
1: Всем бодрости и легкого настроения в нашей компании. В студии Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. Плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: из agb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-agb.ru.
1: opt-agb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прямо сейчас кое-что любопытное расскажу. Оказывается, Россия идет в ногу со временем и входит в тройку лучших стран по стоимости интернета, занимая второе место. Лидером рейтинга доступной глобальной паутины считается Индия. Там абонентская плата за интернет составляет около $8 в месяц. В России около $9. Третья строчка у Румынии – примерно $10. Ну а самый дорогой домашний интернет – в США – около $72. В Канаде – $62, а в Германии – $51 в месяц.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Сейчас сделаем что-нибудь повторяющееся, и снова все вернется на круги своя. Выйти из зоны комфорта сложно, но иногда необходимо, чтобы наполнить жизнь новыми смыслами, о которых вы, может быть, и не подозревали под хиты на любимой волне.

0: Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Друзья, ловите неожиданный факт. Более трети россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой. 36% опрошенных не стали заводить новый ящик, а остались верны старому доброму аккаунту. Вдумайтесь, у почти половины респондентов этот почтовый электронный ящик появился больше 15 лет назад. А у кого-то, наверное, и все 30.

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только

0: в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Как бы ты ни было, куда бы ты ни побежал и не уехал, повсюду ты возьмешь себя с собой. Свои незакрытые гештальты и непроработанные огорчения. Ты можешь убежать от обстоятельств, ситуаций и людей, но проблемы таким образом не решишь. Тем не менее, у одних проблемки, а у других бывают настоящие проблемы, которые ждут своего решения.
5: «Комета». Первое чеховское радио.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: В 2027 году удаленка сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете.ру директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете.ру сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжествах.

0: художественных линейках и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать». Песня с наиболее ожидаемым времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с песней «Дважды два четыре». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Прямо сейчас поговорим про виртуальное ведро с крабами. Психиатры советуют переводить детей-отличников в другой класс, поскольку им нужно осваивать более сложную программу. В противном случае ребенок с высоким уровнем подготовки не получает в школе новых знаний.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: практиковать одно полезное действие, мыслить по возможности добрыми образами и отправлять во Вселенную запросы на развитие и перспективу. Получается плохо, но я работаю над собой.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: От музыкальных произведений к воспоминаниям, ведь что может быть лучше? Меня иногда спрашивают, почему ты так часто делаешь отсылки к прошлому? Да просто потому, что там многое было наполнено смыслом. Сейчас смыслов стало в разы меньше. С чем это связано, мне неизвестно. А жить настоящим я только учусь.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
4: 13 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Если музыка обещала вернуться, то обязательно вернется. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-900-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RTI вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

Эфир сегодня на календаре 28 августа, пятница. Всем привет, в студии Радио Комета 92.6 FM. Ольга Ольхова, проведем даже 2 часа вместе. И наш эфир сегодня не просто так начался с бессмертной композиции Долли Партон «Джолин». 25 августа этого года нас покинула, к сожалению, американская певица, икона и практически эпоха целая. Вот такая музыкальная. Долли Партон ушла из жизни в возрасте 80 лет. И сегодняшний эфир наш я бы хотела, конечно же, посвятить вообще тем людям, которые сотворили для нас эпоху, которые для нас стали символом поколения. Да, я думаю, что сейчас у многих родилось в голове множество ассоциаций. Давайте про них сегодня поговорим. И пишите, кто сделал вашу эпоху, кто для вас человек эпохи. Это, может быть, абсолютно разные музыканты, режиссеры, возможно, актеры, возможно, какие-то культурные деятели. Давайте общаться. В ближайшее время появится у нас тема вечера нашего сегодняшнего тему дня на ближайшие 2 часа в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Ну, а пока напоминаю, что нас надо найти в мессенджере Макс, информационный канал lapasnik.ru, подписаться и быть в курсе самых честных и самых правдивых новостей в городе. И можно нас находить еще в социальных сетях ВКонтакте, подписываться на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. А еще нас слышно не только на 92.6 FM, но и на 70.49 УКВ. Это прям для ценителей радиотехники и радиоэпохи, мягко говоря, ушедшей, потому что волна уже такая очень специфичная стала, и мало кто слушает УКВ, но я знаю точно, что есть ценители, и на самом деле волна вечна, она как музыка будет вечно с нами. И, ну, а для тех, кто любит новые технологии, мы есть, между прочим, на Яндекс.Радио, поэтому нас можно найти и слушать там. Мы там самые громкие, кстати говоря, как говорит Анна Донрой, она у нас появится в понедельник, с нами уже будет, поэтому, Аня, если нас слушаешь, мы тебя очень сильно ждем, мы по тебе максимально скучаем. Ну, а на сегодняшний вечер...

вечер. Меня зовут Ольга Ольхова. Я ваш компаньон на ближайшие 2 часа, ваш проводник в мир музыки. И скажу честно, я сейчас воюю с нашим мессенджером Макс. Как-то он у меня решил уйти на обновление и пока что подзавис. Поэтому пока что пишите мне ВКонтакте, либо шлите смс на номер 8-916-244-00-44. В общем-то, номер не меняется, поэтому давайте по старинке смс-ками перекидываться. Жду ваши музыкальные заявки и, в общем-то, да, давайте общаться про людей, которые сотворили нашу эпоху. И вот для начала хотелось бы, конечно, пару слов сказать о самой Долли. Долли родилась аж в 1946 году в бедной многодетной семье в Теннесси. И с 5 лет сочиняла песни, а в 13 она уже выступала на легендарной сцене Grand Ole Opry. Долли стала королевой кантри, но ее влияние вышло далеко за рамки жанра. Она написала более 3000 песен, и среди них те самые наши любимые вечные хиты «Джолин» и «I Will Always Love You». Ведь мало кто знает, по крайней мере, я вот долгое время была в неведении, что, оказывается, песня, которая прославила знаменитую Уитни Хьюстон, была написана Долли Партон. Вот так вот, а вы знали? Тоже пишите мне, пожалуйста, смс-ками, пока кидаетесь. Песня, кстати говоря, 9 to 5 превратилась в гимн офисных работников и понесла Долли номинации на Оскар и Золотой Глобус, ведь она еще и актриса, сыграла в культовой комедии «С 9 до 5» и в «Стальных магнолиях». Но Долли — это не только музыка, это еще и про добро и про людей. Она создала парк развлечений «Долливуд», запустила программу «Imaginational Library» и подарила детям по всему миру свыше 300 миллионов книг в память о своем неграмотном отце. А, в общем-то, во время ковида пожертвовала $1 миллион на исследование. Ну, а в 2023 году выпустила рок-альбом «Rockstar» с участием легенд вроде Пола Маккартни и Элтона Джона. Долли умела быть не только суперзвездой, но и очень человечной. Она с иронией относилась к своему образу, помнила о своих корнях и искренне хотела сделать мир чуточку лучше. Поэтому давайте вспоминать сегодня

0: 102.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Комета. Первая чеховская радио.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем мы вечерний Чехов. Сегодня напоминаю номер для ваших музыкальных заявок, приветов и пожеланий, поздравлений. 8-916-244-00-44. Это у нас мессенджер Макс, по идее. Надеюсь, я его сегодня с ним подружусь и одержу победу и смогу там принимать ваши сообщения. Ну а пока что по старинке.

В общем-то, номер принимает смс-сообщение. В общем-то, обсудили мы с вами тему и продолжим сейчас ее обсуждать. И следующая у нас на очереди группа, которая сотворила эпоху, и я этого не стесняюсь. Я не стесняюсь признавать, что эта группа действительно... Она безумно была популярна в свое время, и она популярна сейчас, и многие знают эту группу. И группа эта, в общем-то, стала творцами эпохи, как музыкальной, так и отчасти киноэпохи, потому что композицию «Princess of Universe» знают практически все, она знаковая. Она стала заглавной композицией, и, в общем-то, что примечательно, принесла безумную популярность фильму, в котором прозвучало, да-да. Знатоки навострили уши и в курсе, что я говорю сейчас про фильм «Горец», и, естественно, это композиция, написанная группой Queen. Они создали мощный симбиоз, и музыка стала одной из главных причин, почему картина запомнилась зрителям. И вот тут важные факты. Режиссер Рассел Малкей с самого начала видел Queen, в общем-то, в качестве идеальных кандидатов для своего саундтрека. Ему нужно было энергичное гимновое звучание, которое подчеркнет эпичность истории о бессмертных войнах, сражающихся веками. Ну а в качестве альтернативы рассматривал он Дэвида Боуи и Стинга, но выбор пал все-таки на Queen.

0: не один саундтрек к фильму, а несколько, и это тоже сделало фильм достаточно знаковым. Ну, а сама группа Queen, в общем-то, почему она стала эпохальной и с таким символом эпохи? Группа мастерски смешивала жанры: хард-рок, баллады, фолк, джаз, элементы оперы и даже классики. Вершина, конечно же, этого подхода — это «Богемская рапсодия». В одной песне Фредди объединил мистический хор, лирическую балладу, гитарное соло, оперную часть и отказался от привычного припева. Это стало своеобразной революцией для рок-музыки. Другие хиты, вроде «We Will Rock You» или «We Are The Champions», превратились в настоящие гимны. Их легко подхватывает любая толпа. Безусловно, тут сработала и харизма самого Фредди Меркьюри. Его сценический образ, голос и энергетика стали лицом группы. Он ломал стереотипы. Фредди выходил за рамки музыки, пробовал себя в балете и сотрудничал с оперной певицей Монсеррат Кабалье, которая, кстати говоря, тоже является символом эпохи, только немножко в другой музыкальной сфере, да, в оперной. И тут стоит отметить, что на самом деле, наверное, нам, миллениалам и бумерам, да-да, вот те самые страшные слова, которыми вы, зумеры, называете людей, которые старше вас, нам на самом деле повезло. Потому что мы застали прям такую золотую пару, когда все вот это вот раздвигалось, расширились горизонты, и вообще к нам приходило много новой музыки, и появлялись новые стили, и все это было, разумеется, очень красиво. Ну, а теперь у меня вопрос к прям редким знатокам и ценителям, потому что после композиции «Prince of the Universe» группы Queen заиграет композиция не менее знаменитой и популярной группы, которая тоже создала эпоху целую музыкальную. И у меня вопрос: кто сможет написать мне смс-сообщение на номер 8-916-244-00-44? Что это за группа? Узнаете ли вы или нет? Я в вас не сомневаюсь. Я думаю, что вы узнаете, потому что группа действительно очень популярная. Ну а пока что группа Queen на волнах радиостанции «Комета» 92.6 FM. Люди, сотворившие нашу эпоху.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов», и с вами по-прежнему я, зовут меня Ольга Ольхова, и вот не знаю, что сегодня случилось уж такого эпохального, наверное, пятница, последняя уходящего лета. Кстати говоря, сегодня 28 августа, прям грустно, прям вот целая пятница совпала вот с тем, что она финальная у нас летняя, а дальше уже все, дальше осень, дальше уже сентябрь только вот, и как с этим быть, не знаю, но вот сегодня мы так еще и тему обсуждаем-то, как бы тема эпоха. Люди эпохи, музыка эпохи. У нас еще впереди много интересного для вас. Ну а у меня еще от вас прям море. Море сегодня сообщений, море заявок. Я прям боюсь, что даже, наверное, кого-то не успею. Поэтому простите меня, пожалуйста, если что. Игорь завтра будет за меня отдуваться. Эх, Игорь, прости нас, пожалуйста. С 12 до 2 часов дня по заявкам в рабочем полдне Игорь будет ставить все то, что не успела сегодня найти или поставить я. Но вот одну песню я сегодня точно нашла, поэтому заявка Максима не будет незамеченной и неувиденной. Добрый день, любимое радио, пишет Макс. Хочу передать привет моему брату Коле, который гостил в выходные у меня на даче и подарил мне позитивное настроение и помог по делам. И поставить для него песню Олега Ануфриева «Мормышка». Я, кстати, прочитала, что это такая штучка для рыбалки, по-моему, если я правильно прочитала. В общем-то, да, сейчас у нас заканчивается сезон летней рыбалки, и плавно готовимся к зимней рыбалке. А там надо печку, палатку, да еще там столько снаряжения. Да, я грамотно, я читала в интернетах. Вот. Ну и есть у меня еще одна следующая заявка. Пишет нам Николай Академик. Добра в Чехов и в Чеховский район. Для моих друзей и брата Стаса и Макса поставьте песню группы «Дюна» «Коммунальная квартира». И впереди у нас еще будет целая эпохальная песня. Я так думаю, что это, наверное, даже не столько эпохальная, сколько просто песня, которая у всех ассоциируется с фильмом, который принес, наверное, нам целое настроение какого-то поколения. Все знают этот фильм, и это композиция «Real to Real», «I like to move it, move it». Поэтому все ее помнят по мультфильму «Мадагаскар». Ну и, естественно, в конце. Все, на сегодняшней программе у меня там есть еще припасена такая песня. Прям вот хочется мне ей с вами поделиться. Восхитительную группу мне заказали. Заказал наш постоянный слушатель. И прям говорит, эта песня у вас никогда не звучала, но очень хочется ее послушать. А я не расслышала, честно признаюсь. К суду, не стесняюсь признаться, не расслышала я название. А когда расслышала...

0: услышала и поняла, что у меня заказали, я поняла, что про эту группу грешно не рассказать, и она достойна внимания, потому что влияние, которое они оказали на музыку, оно просто невероятное. Ну а пока что у нас отправляется Олег Анофриев с композицией «Мормышка». Это у нас от Макса к его брату Коле. И идет у нас привет от Николая Академика для друзей и брата. И, в общем-то, для друзей и брата Стаса и Макса песня группы «Дюна. Коммунальная квартира». Ну и «Real to Real» «I like to move it, move it». Саундтрек «Мадагаскару» всеми любимый, всеми известный. На радио «Комета» 92.6 FM. Слушайте и делайте громче.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Денек морозный, рыбак серьезный, сидит на льду, забыв о том, что есть на свете жена и дети, что где-то есть.

Улови знает только понаслышке. Улова нет и клёва нет. Ай-яй-яй-яй, улова нет. В кармане фляга, но он бедняга, её давно опорожнил.

0: Так кунишка, ему смешно, ему смешно. Ему смешно.
1: Больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

самое, наверное, неожиданное. Мне вообще кажется, что мы только вчера начинали говорить про то, что лето наступило, ура! А тут уже как бы глаза два раза хлопнули, а лето уже и все. Но ничего, у нас есть повод для радости. У нас впереди осень, там будет много новинок, много разного интересного. А у меня для вас есть, наверное, группа, которую сложно не назвать, наверное, самой эпохальной. Ну, я, конечно, сегодня упустила, наверное, не одну группу, которых сложно назвать не эпохальными, но про эту прям грешно не упомянуть. Группа «Урайгип» называется. Действительно, и это группа, которая создала целую эпоху. Но она сложилась не только из музыки, но и из контекста, в котором группа существовала. И я бы сказала так, их эпохальность ярче всего проявилась в 70-е годы, когда они вместе с Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath формировали канон классического британского хард-рока. Давайте разбирать, из чего же все это сложилось. Итак, Урайгип — это группа, которая не просто играли хард-рок. Они насытили его другими стилями, элементами прогрессивного, арт и джаз-рока, а также хэви-метала. В их фирменный знак, вообще в золотые годы, это примерно 71-76 года прошлого столетия, это эффектные партии бэк-вокала со сложными многочастотными гармониями и драматический театральный вокал Дэвида Байрона. Именно этот синтез тяжелого звучания, мелодизма и многоголосия и стал их вкладом в развитие жанра. Среди ключевых работ того периода это «Look at Yourself» в 71 году, «Demons and Wizards» в 72-м и «Magician Birthday», в общем-то, 72-й год. Такие треки, как эпическая «July Morning» или «Easy Living», вывели группу на международный уровень. Мистическая и фэнтезийная лирика добавили просто атмосферы в звук. Ну и, естественно, Урайгип повлияли на других ключевых музыкантов. Это и Judas Priest, и Scorpions, Iron Maiden, Sex and Def Leppard, и в том числе Queen. И их подход стал частью ДНК целого поколения рок-музыкантов.

Вот такой вот он, Урия Гип. И, в общем-то, да, и тут еще есть такой немножко другой ракурс. На Западе популярность группы со временем пошла на спад. Но в Советском Союзе Урия Гип обрели поистине культовый статус. Их музыка появилась в стране примерно в 1972 году и идеально вписалась в культурный ландшафт нашего нашей страны. Гитара без экстремального перегруза, заливистые клавишные, мелодичные многоголосые распевки. Они не вызывали отторжения у худсоветов, но при этом звучали свежо и оригинально. Ну а в середине 70-х годов советские Вео либо подражали им, либо включали их песни в свой репертуар. Ну и, в общем-то, все.

0: 5000 зрителей. И этот факт сам по себе показывает их масштаб и влияние на всю музыкальную историю. Так что Ури Агип, Джули Молин, то самое июльское утро слушаем прямо сейчас. А я желаю всем хорошего настроения, прекрасной пятницы. Июльское утро наступит уже, к сожалению, в следующем году. Ну, а мы с вами встретимся снова в понедельник. Поэтому давайте до понедельника всем. Классных выходных. С вами была Ольга Ольхова. Ну и сейчас Ури Агип на радио Комета 92.6 FM по заявке нашего постоянного слушателя.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус

такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Планета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

0: И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мое ограничение 16+.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
2: Экономика должна быть экономной.
3: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
2: Деньги дороги, как память.
3: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Комета. Первое чеховское радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Bohemian Rhapsody сложено множество мифов и легенд. Песня вызывает массу вопросов, касающихся названия, отдельных фраз, персонажей и образов. В ее истории были скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для рок-групп, писателей, режиссеров и прочих людей искусства. Слова и музыку песни написала Фредди Меркьюри еще в 1975 году, хотя друзья вспоминали, что черновые наброски появились еще в конце 60-х. Все записи он делал на обрывках бумаги и телефонных справочниках. Разобраться в них кому-то другому было очень сложно. Продюсер Рой Томас Бейкер рассказывал, как впервые услышал отрывок будущего шедевра. Он сыграл на фортепиано вступление, затем остановился и сказал: «А вот здесь вступает оперная часть». Затем мы пошли обедать. Сам Меркьюри рассказывал о песне очень туманно. Bohemian Rhapsody не просто возникла из ниоткуда. Я провел некоторые исследования, хотя она иронична и является пародией на оперу. Почему бы и нет? Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю о ней все. Название Bohemian Rhapsody, по всей видимости, на русский язык следует переводить как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемской рапсодии» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. Разобраться в основной идее произведения невероятно может помочь брошюра с переводом и толкованием смысла треков, которые были включены в кассету Greatest Hits, изданную в Иране. Bohemian Rhapsody описана в ней как песня о молодом человеке, который случайно кого-то убил и продал душу сатане. В ночь перед казнью он взывает к Богу возгласом «Бисмиллах», а затем с помощью ангелов отнимают душу у дьявола. Тем не менее, споры о правильном толковании богемной рапсодии не прекращаются и до сих пор.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Третий студийный альбом группы Tequila Jazz, выпущенный в 1998 году под названием Celluloid, стал настоящим прорывом для питерских рокеров. В интервью журналу Rolling Stone Евгений Федоров рассказывал, при каких обстоятельствах он сочинил композицию «Тема прошлого лета». В рамках фестиваля «Учитесь плавать» музыканты проводили лето на базе Valgrand в Эстонии, где они наслаждались вечерними концертами, прогулками на катере, волейболом, поездками по заповедникам и прочими радостями подобного отдыха. Как-то раз, устав от пляжа, они решили порепетировать. И, само собой, появилась эта мелодия. Звук разносился, казалось, над всей Балтикой, и процесс ее рождения слышали все, кто находился в радиусе нескольких километров, и о ком, собственно, эта песня на двух бесхитростных аккордах. Играли ее долго, прочувствованно и с удовольствием, так, чтобы запомнить. Запомнили и увезли с собой. А потом уже дома появился текст темы прошлого лета. Маленький отчет об этих радостных днях. В 1998 году группа Tequila Jazz записала на лейбле Philly альбом Celluloid, в котором треку «Тема прошлого лета» была отведена завершающая 13-я строчка.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С

0: 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мое ограничение 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM.
1: Ты раз

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: победы. Встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать.
1: Тебя не сломать. Тебя не свалить. Тебя не раздать. Тебя не разбить. Спасаешь себя, чистым небом дыша, с утра до утра.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем...
1: В старой Лапасне 3 часа.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем